0: Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего и моления моему, внуши молитву мою и не в устах крестивых. От лица Твоего судьба моя, изъяни то, чем мы добиты правоты. Искусился сердце мое, посетилось и ночи, искусил меня синее, обретися в ней и правда. Я, когда не возглаголю, то устам отдел человеческий, за словеса усти от Твоих, а сохрани в пути жестоки. Соверши стопы мои в осетях Твоих, да не подвижутся стопы мои. Ас возвах, як услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасая, уповающая на Тебя от противящейся десница Твоя, сохрани меня, Господи, яко зеница ока, в крови крылу Твое покрыши меня, от лица нечестивых, остраших меня, вразимая душа моя, держаша, тукса затвориша уста и глаголша гордыню, изгоняющая меня ныне бодошами, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, колев готов на лов, яко скимен обитает в тайнах, воскресни, Господи, притвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, враг руки Твоей, Господи, от малых от земли разделье в животе, из сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившихся сынов и оставивши останки младенцем своим, аз же правдой люси лицу Твоему, насыщусь, нигда явите месте славе Твоей. К Тебе, Господи, возвёк душу мою, Божию на Тебя повах, да не постыжусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконную щевоче. Пути Твои, Господи, скажи ими, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроту Твоей, Господи, милости Твоей, як от века суть. Грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положи согрешающий на пути. Наставит кроткий на суд, научит кротких путем своим. Все пути ей, Господи, милости истины, взыскающий заветы Его. И сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много боясь, кто из человек боясь и Господа. Закона положит Ему на пути, Божий, за волю душа Его, благих удворится, и семья Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и заветы Его видаем. Отче мой, вынока Господа, яко той исторгнет от сети нози мои, призвана меня, помилуй меня, как един народ, и нищий есть и мас, скорби сердца моего, множившись от нужд моих, изведи меня, вещь смирение мой, труд мой, и остави все грехи мои, вещь враги мои, ку множившись, и ненавидение неправедным возненавидишь, а меня сохрани душу мою, и избави меня, да не посажусь, яко повах на тебя, не злобиви, и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи, избави Божия Израиля, все скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое наипаче, омыть меня беззаконие моего от греха моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, зная грех мой, предо мной, если бы на Тебе единому согреших и лукаво пред Тобой сотворив, якогда оправдившись во славе всех Твоих и победишь у них, да судите те сего беззаконие зачат есем, я во грехах ради мати моей сибо истинно возлюбился, безвестные тайные премудрости Твоей явил мессии, окропиши меня сопом, я очищуся мышами, я паче снегу белился слуху моему, да с радости веселье возрадуется, кости смиренная. Отврати лица Твое от греха моих, все беззакония мои, очисти сердце чисто, содержи во мне Божий Дух, прав обнови его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычим, утверди меня, научу беззаконно путем Твоим. И нечестивее к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Божия спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, с ним отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще восхотелся жертвы, дал Бог убо все сожжения и благоволиши. Жертва Бога, Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не унитижит. Боже Господи, благоволение Твоим Сиона, и да создержатся стены и Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения, и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отце всеафонское множество, соберитесь и верно празднующие, днесь радующиеся и света восклицающие все веселье. Божия бо Мати, ныне от ангела преславного спевается, тем же, яко Богородицу присно сию славием. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святие, молите милости Бога Бога до прегрешения оставления. Подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая на плод живота Тебе, молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши, Господь, будь благословен, благословен Господь день дни, поспешит на Бог спасение наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощь наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Отче наши же, си на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный наш там есть, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. И явился еси великое солнце вселение, учение сияньми и чудес страшное, световодя, почитающий Тебя в Варфоломее, Господень, апостоле, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим о Христе Божий, долготерпеливе, многомилости, многоблаготробне, и же праведно любя и грешно милуй, и же вся завека спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наша часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни, гради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разуме преступно Твоя слава, яко благословенна сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейших Херувиму, славнейших без сравнения Серафим, без исцеления Богослову, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господня, святейшего Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче, Вседержители, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, и ими же весь и судьбами спаси мне, достойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судьями, Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы и усмых, яко чужди восташи на меня крепцы, заскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой сие, ибо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отврати зла врагом моим, истину Твою потреби их, волю пожу Тебе, исповеемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, сильно враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего в анмиме, и услыши меня в оскорбях печали моей, сметусь от глаза вражия, стужения грешнича, яко уклонишься на меня беззаконие, и в огне и враждовах уми сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня, покрымя тьма, и рех туда смыкрыли, как в глубине, и полещу, и почею, все удалихся, бегавы, дворихся в пустыне, чаю Бога спасающего меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его. Беззаконие труд посреди его, неправда и не оскуди, основ его, лихва и лесть, яко аще бы враг поносилами претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мебели речи его, укрыблся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же купно наслаждался со мной, брашен дому Божия, ходихом единомышлением, да приди же смерть на ней, и да снидут вас живек, лукавцы в жилище их посреди их, аз к Богу воззвал, Господь услыши меня вечер и за утро и полудня повер.

0: Господи, заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Я като избавить от сети ложь, совести мятежной, плечма своими синей тей, под крылья Его надеявшийся. Оружием обойдите истина Его, не убоишься страха, ночного стрелы, летящего дни, от вещи восьми приходящих, срящих беса полуденного. Падет от страны твоей тысячи, и тьма десной тебе к тебе же не прибежит собачья, чем от твоему смотришь, и воззрение грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, еси прибежище твое. Не придет тебе зло, и ран не прибежит стересе твоему, яко ангел свой заповесит тебе. Сохрани тебя всех путей, кто их на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь оками нога твою на аспида, и василиск наступишь, и поперешь льва и змея, на мя пова, и избавлю, и покры, и яко позна имя моего завет ко мне, и услыши его, сними скорбь из мы его, прославлю его, долготой дни исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отце всеафонское множество, соберитесь верно празднующие, днесь радующиеся и света восклицающие все веселье. Божия Боматерь ныне от ангела преславно воспевается, тем же, яко Богородицу присно сию славием. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли, святей, молите милостивого Бога, для прегрешения оставления подаст душам нашим, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Яко немым и дерзновение за премногие грехи наши ты, и же от тебе росшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление Матери, яко благосердие Владыки, не преза грешных, мольбы все чистые, яко милостив есть, и спаси моги, и же и страдать она созволива, скоро да предварят нынче друг твой, Господи, яко обнищахом взяло. Помози на Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, вот их прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощь наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь там есть, и остави нам долги наши, кажи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Так и Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господень был и все истинослужитель, апостол же явился и все 71-х, озарился и с Павлом проповедь Твою, все возвещая Христа спас от всего ради песнопения, божественную память Твою Варнава совершая. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим о Христе Боже, долготерпеливее, многомилости, многоблаготробнее, и же праведолюбие грешное, милуй же, вся зовы ко спасению, обещание ради, будучи благ. Сам Господи, прими наши в части молитвы, исправя живот наших заповедей, Твоим душ наши, освятите леса, очисти, помышления исправим мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем, наставляем и достигнем в соединении веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенно себе веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без остления богослову родшую, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господня Святейшего Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасла на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавы, и победила тем начало власти мы, сам Владыка человека любче прими и нас грешно благодарственно сея молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наше, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающий, держа Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света.

непрестанное Тебе исповедание благодарение высылаем, к изначальному Отцу, Су, Единородному Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

нашим патриархе Кирилле, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерствовать и стыдиаконствием всем прищи людям Господу помочь.

Пресновенную, славную Владычицу нашу, Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга.

Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего во вране хотящие, оплачившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим поспешествуй. Духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащая ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенное кровавого изгнания сущее дома веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода едиными усты и единым сердцем исповемся Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающих на Тя, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Помолимся, да Господь помилует их.
2: Господи, помилуй.

0: собор не апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Положение главы Божьего, Господи, тебе преклоните.
1: Господи,
2: славят пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
3: Аминь.
0: И лицо оглашение изыдите.
4: Да никто от оглашенных едит себе, не паки, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

0: Господи, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, в мире и о спасении душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.

0: Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Священно архимандрит.

Исполни молитву нашу, Господи мир. Честные дарья.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами.

Изрядно во пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твое истинное.

0: время во святый пренебесный мысль свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес после нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа проси. Грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови.

0: покаяние скончать у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего без болезней постыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивши сами себя,

сподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати.

0: главы ваша, Господи, вы преклоните.
1: Тебе.

0: Хотя если человодычне страхом приступи, да не опалишися огонь боесть, божественное же пия кровь к общине, первей примирися, тя печалишим тазу дерзая таинственная брашная ясть, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источники жизни и бессмертия, сия твари, видимые и невидимые, содетелю безначального Отца, соприсносущный и собезначальный, премногие ради благости в последние дни плоть оболкися, и распнися, и погребися за ныне благодарные и звонравные, и Твоей крови обнови вы растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневых по Твоей благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпеливший и многомилостив, не предал есть имя погибнуть и с обеззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты ворекайся человека, любча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь обо владыка создание Твое, Твою руку погубите, ниже боговолишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Аминь.
1: Спасибо.
0: Тем же я сащи недостоин есть небесе и земле, сия привременной жизни, и сего себе повинув греху, и сластем поработив, и то искренних образ, но творение создания Твое бы не отчаива, своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе, дерзая прихожду. Аминь.

0: Пресвятая Божественная, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, Христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросившие сами себе и друг друга,

яко ты си освящение наше, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хлеб, Господи, освящай на Тебя уповающего, спасибо Твоей, благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти, укрепи, благорепи дому Твоего, на тех воспрославь божественную Твою силу, и не остави нас уповающим на Тебя, мир, верби Твоему дару и церковь, Твоим священникам, воинствам и всем людям Твоим, и яко всякое даяние блага, и всяк дар совершенствуешь, и исходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: Саму благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно во веки.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.

вас, молитву Пречистою Своей Матери, Святославных и Всехвальных Апостолов, Святых Отца нашего Иоанна, епископа Константина Града Златоустого, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, игумена Радонежского Церкви и Чудотворца, святых апостолов Варфоломея и Варнавы, и преподобного Варфоломея Радонежского, и же и память на них совершаем, и всех святых, помилует и спасет нас, это благ и человеколюбие.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, князь тринул мое все грешника, но общниками быть и святым Твоя сподобился. Благодарю Тебя, камень недостойного, причаститесь и причисто Твоих, и небеса дорос подобился. Но воды к человеку любви нас ради умеры же воскресы, и даровав нас страшно сей же, творящий танец своего благодеяния, освящение души телес наших, дашь быть и всему мне, во исцеление души же и тела, возгнание всякого сопротивного, просвещение очей сердца моего, мир душевных моих сил, вера, непостанная любовь, нелицемерное восполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоей, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняй Твою благодать, вспоминая всегда, и не к тому себе живу, но Тебе наши владыцы благодетели, и так осего жития, и сшит надежды живота вечного, впредь нас сущу, достигну на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечный слава зрящий, то лица доброта неизреченные, Ты бы истинно желание, неизреченное веселье, любящих всех Христе Божий наш, и Тебя поисотворя во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Содетели все, благодарю Тебя. А всех я же миссий, подоблагих и причине причистых, и животворящих Твоих танец, молю бы Тебя, блажи человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами чистой совести, даже за последника моего издыхания. Достойный причащайся святыни Твоих, восстание грехов и жизнь вечной, Ты бы всех хлеб животный, источник святыни, подайте благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков, аминь. Дабы пища мне плоть Твоей воли, огонь, слепо, ли не достойно, да не полежи мне, садителям, и паче, продева вода моего, все составы утробы сердца, попали терни всех моих прегрешений души, очисти, освети помышления, составы утверди, искать мы вкупе чувств, просвети простую пятерицу, всего мя спригвози страху Твоему присно, покры, соблюди же, и сохрани меня всякое дело, слово душу тленного очисти, и омы, и украси имя, удобри в разуме, просвети меня, покажи мне Твое селение единого духа, и к тому селение греха, да яко, вход на притечение. Я, как огня имени, бежу всех злодей, всякая старость, молитвенники тебе, приношу все святые чины, начали же бесплотные, притечи твоего мудрые апостолы, к сине же твоей нескверной чистой матери, их же мольбы благоутром не прими, Христе мы, и сыном света садила твоего служителя, ты бы все освящение, и един наша блажи душа, светлость, и тебе ли, подобно ко Богу, владыца, слава всего, слава на всяк день, тело твое, святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир. Живот вечный, кровь твоя честная, во исцеление грехов будешь же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшное же, второе пришествие Твое, с подобием грешника, стать единственную славу Твоя, молитвы, причисто Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владица, Богородица, свети помрачена моей души, надежда, во покрове, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меси недостойного причастника быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, но родший истинно свет, просвети мое умное очи, сердце, я же источник бессмертия, родшее оживотворимое, умерщвленным грехом, я же милость Его Бога, любо благотробный Мать, помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и с подобием до последнего издыхания осуждения принимать и причистых тайн, освящение в исцелении души же и тела, и подашь мне сесть за покаяние исповедания Твоей же пети и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видит очи мое спасение Твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков, и славу людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощь наша, аминь. Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе на земле. Хлеб наш насущный дашь, чтобы неси, оставим на долги наши, кажи мы, оставим должником нашим, и не иди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Это Твое царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость, огня воссиявшая, благодать вселенная, просветение, истребра, любие, мир, и сокровище снеска, высоту нас мире на мудрее показано Твоими слове, Сына Козуя, Отче Иоанн, за того все молит Слово Христа Бога. Спастись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась божественная благодать, и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанн, златоусь все блажение преподобие, достойно хвалим Тебя, если бы наставник, как божественный являя, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдных, ходатайство к Творцу не приложено, не преиз грешно моление гласы, но при дворе ко благая на помощь, нас верно зовущих Тебя, ускори на молитву, и почестивно моление предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. честнейший Херувим, славнейший, без сравнения Серафим, без осления Богослову, родшую, сущую, Богородицу, тебе величаем.

Боже, очисти грешных, как они. Боже, очисти грешных, как они. Боже, очисти грешных, и помилуй меня. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, во веки веков.

20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, 90 years.

0: verdade.
1: Pode entrar aí, senhor.

Thank you.

0: Благословен Бог навсегда, на небесный, во веки веков.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царю Небесному, Учителю Души и Истины, прижими здесь и все исполняя сокровища владыка Божий Подарка. Приди все несомненно очистили от всякие скверны, спаси Боже, души наши. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти и укрепи нас. Владыка, прости за беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Отче наш, и все на небесе, посетится имя Твое, да приедет Царство Твое. Да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, благослови нам Духа нашего, как уже и благословляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Бога, святого и милующего. Сидите молитвы, как владыки грешники, и носим помилуй нас. Слава Отцу, Сыну, и Святого Духа. Господи, помилуй нас, хотя бы слова, то не хранилось оно на дело. Ниже помилуй беззаконие наше, что приняли мнение, как оно в роде. И избави нас от прав наших, ты был всего нашим и люди, и тебе на руку твою, и имя твое призываем. И ныне и пресного веков. Милосердие дверь отвержена, благословенно Богородица. Надеюсь, что на тебе не погибли, но мы избавимся тобой от всех. И не пусть и спасение рода христианского. Пречистому образу Твоему поклоняемся, благи, просящие прощения, прегрешения наших, руки Божии. По воле Бога говорилось, плоти взыти на крест, да избавишь веры создал всех работы вражды. Всем благодарственным Тебе, радости исполнены, сейчас спаси нас, прощай, спасибо. Милосердие, случай, источник, милости, которая Богородица, приди, несоединившую, бери, как пресносимый Твой, на Тебя бы уповающий радость, вот, Тебе, я хожу на каждого, и уже с Богом так прекратил. Господи, помоги,
0: Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо, Господи, спасибо,
1: Господи, прости нас,
0: благодати и судьбы, прости
1: нас, не был долг, если бы не хотел радости, кто мы тут не знаете, Господи, настаивай правду, и твои брат, мои храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни, храни,

0: благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и селись в ней чести на всякие скверны, спаси влажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Чтобы Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, мимоление моему, внуши молитву мою, не во снах лестивых от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит до правоты. Искусил иси сердце мое, посетил иси ночью, искусил мне иси, не обретись обо мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои, дел человеческий, заслови славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях, и да не подвижутся стопы мои, аз во звах. Я, кто услышал мне, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая, и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твое, и покрыши меня от лица нечестивых, остраших меня, образи мою душу мою, одержаши тут все, затвориши уста и глаголаши гордыню. Изгоняющие меня ныне обедошими очи свои, возложишься уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, и яко скимен обитая в тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни, и избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцам своих. Аз же правду явлюсь и лицу Твоему насыщусь, и всегда явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу в душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не постыжусь вовек ниже, да посмеют меся врази мои. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне, стезян Твою, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть и Бог спас, но и Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоей, яко от века суть, грех юности моей, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь, яко ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим си пути, Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой ног боясь, то есть человек, боясь и Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои внуку Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единорода не исчезь мас. Скорби сердца моего множишься, и от нужд моих низведи мя. От нужд моих изведи мя, вишь смирение мое и труд мой, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко множишься, ненавидением неправедного сненавидяша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не посажуся, яко уповах на тя, и злобиве, и праве, прилепряхуся мя, яко потерпев тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всей скорбе его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вынут.
2: Тебе единому согрешив и лукавое, пред Тобою сотворих я, когда оправдишься во славе сель Твоих и победишь, и нигда судить идти. Все его беззаконие зачат, есть мы во грехах, родимя мать и моя, себе истинно воздавил и себе известной тайны, премудрости Твоей я явил миси. Окропиши меня и супом очищися, омыши меня и паче с него убилюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое, очисти сердце чисто, созиждя во мне Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Бога, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертву дать Богу во все сожжения, не благоволишь, и жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит, ублажи Господи благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, вознешение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Отце, все афонское множество, соберитесь, верно празднующие, днесь радующиеся и светло восклицающие все и веселье Божие, бо Мати ныне от ангела преславно воспевается, тем же, яко Богородицу пресносию славим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Апостоли, святые, молите и милости Бога Бога до прегрешения оставления подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты есть и лоза истина, и возрастившая на плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день, где поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Чтобы Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа.
2: Аминь. Явился еси великое солнце, вселенье, учение, сияние, чудес страшных, световодя, почитающихся Варфоломея, Господень апостоле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завойка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душа наша, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, а славу, яко благословенный си во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исления Богослова, родшую сущую Богородицу, Тя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже нас, помилуй нам.
2: Аминь, Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему, Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце дискаши душу мою, не предложишь Бога пред собою, всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагов моих, истиной Твоей, потреби их волю, и пожру Тебя, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и сина враги мои, возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мими, и услыши меня, воскорби печалью моей, сметовся от глаза вражи, от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах, уми сердце мое, смятися во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрымять мой рех, туда сми крылья, яко голубини, и полещу, и почию, все удалихся, бегай во дворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, и раздели язык их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды, не Господи, отступный, великого и лезь. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня на мебеле речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой же, купно наслаждался, если со мной вражен, дому Божий, ко тихом единомышлением. Да приидет же смерть, но не отдаст ни до два от живи, яко лука, служилища, как посреди. Аз к Богу возвах, и Господь услышим меня вечера за утро и полудни, повимо возвещу и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мной, зебяху со мною, услышит

нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросившее сами себе и друг друга, и весь живот.

Многим из них предшествовали какие-то особые
явление, знамение. Это мог быть какой-нибудь огненный столб в море. Или, например, сон, в котором Матерь Божия повелевала внести иконы из земли, как было, например, с Казанской иконой Матери Божией. Но с той иконой, которая празднуется сегодня, связано очень удивительное событие, чтобы архангел в человеческом образе являлся и учил нас, как почитать, как прославлять Матерь Божию, какие слова, какие молитвы ей возносить. Такого, наверное, даже среди бесчисленных чудес, связанных с иконой Матери Божией, наверное, немного. Это удивительное событие произошло на фоне в X веке. В одной из небольших келий жили старец и послушник. По всей видимости, очень высоко духовной, может быть, даже и святой жизни. И вот один из вечеров, когда старец ушел в монастырь на все ночные бдения, послушник, оставшись, читал молитвословие в честь Матери Божией. И тут в келью кто-то постучался, зашел странник в образе пустынножителя, монаха. И вместе с послушником они продолжили молитвословие. И вот когда послушник произнес молитву, очень известную в то время, составленную великим песнописцем, преподобным Космом Майорским еще в VII веке, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим и достояние Богослова Рожку, сущую Богородицу Тебя величая, монах, который гость, предложил послушнику еще одно песнопение и произнес такую молитву: «Достойно есть и кого истину блажить Дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Эта молитва настолько понравилась этому иноку Полскому, что он попросил гостя записать ее. Тот попросил какую-нибудь бумагу или чернила. И когда послушник сказал, что ничего такого в келье нет, этот гость попросил, ну хотя бы что-нибудь, ну дай хоть какую-нибудь каменную дощечку, клейку. И инок, ничего не подозревая, протянул ему такую каменную досочку, небольшую каменную плиту. Гость ее взял своим перстом на камне, ну, так скажем, выгравировал эту молитву глубоко, четко. После этого стал невидим. Песнопение, которое мы сегодня слышали за богослужением, церковь считает его гостя архангелом Гавриилом. По всей видимости, каким-то образом духом святым было открыто, что это именно он явился этим благочестивым, боголюбивым афонским иноком и сообщил, как небесные силы любят, прославляют Матерь Божию, какие молитвы они возносят ей на небе. И, что удивительно, эта молитва сохранилась настолько в богослужении нашей православной церкви, что практически за каждым богослужением мы ее произносим или поем. И сегодня, вы, конечно же, знаете, что за литургией самые священные мгновения произносятся и поется молитва, когда совершается евхаристический канон. Происходит приложение святых даров. И после возгласа изрядных и святей, пречистей, преблагословений, славней владычицы нашей Богородицы, Пуснодевой Марии, хор отвечает песнопением: «Достойно есть и кого истину блажить Дитя Богородицу». Тем песнопением, которым
православную церковь получили небесные силы прославлять и почитать Матерь Божию. Вот такой нам пример, вот такое нам вдохновение следовать почитанию и прославлению Матери Божией. Потому что для нас это какое-то особое призвание, может быть, даже особая благая часть любить, почитать Матерь Божию. Как она откликается на молитвы, как она покрывает своих угодников Божьих, тех, кто ее любят, тех, кто ее прославляют. Как она покрывала и спасала наших новомучеников, исповедников российских, которые претерпевали тяжелейшие гонения, страдания, мучения, находившиеся в заключении в очень тяжелом, испытавшие множество неимоверных страданий, пыток. Один из величайших линских старцев, преподобный Андроний, оказавшись в тюрьме, рассказывал, что каким-то чудом, по милости Божией, он пронес собой в камеру небольшой акафист Матери Божией. И, конечно же, зэки в камере посадили его возле отхожего места, и неудобство было в том, что прямо напротив его нар была дверь, в которой был глазок у чекистов. И вот один из вечеров преподобный Андроник достал этот маленький бумажный акафист Матери Божией, открыл его, молился, и настолько неожиданно была открыта дверь, что он понял, он не спрячет сейчас этот акафист. Зайдет начальство лагерное, может быть, он будет еще как-то особо наказан, а вместо этого он видит благолепие, сияющую женщину, которая говорит ему: Андроник, за твою любовь к Богу я тебя никогда не оставлю. И мало того, Матерь Божия сподобила его еще одного утешения, даже какого-то, знаете, ну, по-человечески такого, может быть, небольшого, но очень умилительного. Он освободился уже из этого заключения, возвращался из тюрьмы. И вот до Глинской пустыни ему нужно было пешком пройти еще, может быть, километров 8. Пустынь Глинская находится сейчас на границе Украины и России. И вот старец говорит, что я пробежал эти 8 километров. Я даже идти не мог. Хотя он был истощен, ему было уже и возраста немалого. И в это время Матерь Божия является другому преподобному, наместнику этой Глинской пустыни, с архимандриту Серафиму, и говорит: «Собери братьев, возьми мой чудотворный образ Рождества Богородицы, выйди из монастыря. Мой угодник приближается к монастырю из заключения». И когда преподобный Андроник подходил к монастырю, братья с этой чудотворной иконой вышли ему навстречу, поклонились, встретили. От неожиданности отец Андроник потерял сознание. Но потом, когда чадо его немножко допекали, он все-таки открыл то, что среди братьев он видел, и Матерь Божия. Вот такие братья и сестры, вот такие явления, вот такая милость Божия для тех, кто любит, почитает, молится Матерь Божией. Будем следовать этим примером, по нашим силам, чтобы Господь и нас покрывал, чтобы нашу страну в беде находящуюся покрывал, покрывал наши семьи, чтобы учил нас восходить в любви к Богу, к спасению наших душ. Аминь.

Don't like this.

Господи, исповедуй, яко Ты есть и воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедший мир грешный спасти. От них же первый есть маст, ище веры, яко сие самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Из подобия меня неосужденно причаститесь и причистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я, тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими. Не во врагом Твоим тайном поверь, не в обзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни имя Господи во Царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святаго причащения, и после полуночи ничего не вкушали и не пили.

имши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, ожитворящих страшных крестовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивше сами себе и друг друга.

Благомирись от священия наше, Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно, и по веки веков.

любящий благолепию Дома Твоего, и тех, кто прославит божественную Твою силу, и не оставит нас уповающих на Тебя, мир, мир, ведь Твоему дару, церковцам, священникам, воинству, и всем людям Твоим, я как всякое даяние блага, всяк дар совершенствуешь есть, где о Тебе Отца Света, и Тебе слава, благодарение, поклонение, восславим, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

человеколюбием всегда, и не и присно, и во веки веков.

молитвами пречистые Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших Сергий Никона, игуменов Радонежских и всея России чудотворцев, святых апостолов Варфоломея Варнави и преподобного Варфоломея Радонежского чудотворца, их же и память не совершаем, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

Поется Тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всей, благодарю Тебя всетяженный и сих подал благих о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, быть облажи, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, даром и чистую совестью даже до последнего моего издыхания. Достойно причащайтесь, святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы иси хлеб животный источник святыни и подаси благих. И Тебе слава воссылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби мя грешного, стать одесную славы Твоей я, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Беломяйси, недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мои умные очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая животворимя умершленного грехом, я же милости Бога Бога, любо благоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение в помышлении моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и причистых тайна священия во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания. Воеже пети и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видест очи мои спасение Твое, еже и сего готовал пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявший благодать вселенную, просвети несребролюбие мира, и сокровище снизка, высоту нам, смиренно мудрее показано Твоими словесы, наказуя очи Иоанне, златоусти, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, еси божественные благодати Твоими устнами, вся учишь, поклоняйтесь, откроется единому Богу Иоанне, златоусти, все блажения. Преподобне достойно хвалим Тебя, есибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстасийство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисено умоление предстательствующий присно Богородицу, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая Херувимы, славнейшая, без сравнения Серафим, без осления Богослово, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царя Небесный, Те, что ли души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селись в ней, чисти на цепи и скверни, и спаси блажи души наши. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь на дни, сесть на долги наши, кажи мы и остальным должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Волю возлюбленной стеление Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое, плоть мое возрадовалась, о Бозе живе, ибо птицы обрети себе каменную горницу, гнездо себе, где же положить птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил, царю мой, Боже мой, блажение живущих в дому Твоем веки веков восхвалятся, блажен муж и мужей и заступление Его Тебе, восхождение в сердце свое положи, войдоль плачевное место и же положи, ибо благословение даст законополагаем. Пойдут от силы в силу, ведь собой Богу в Сионе. Господи Боже, силу слышим.

0: Спаси нас, Боже, спасение наших, отврати ярость от нас, едано веки прогневаешься на них, или простреши гнев Твой про добро. Боже, Ты обращся, живишины, и люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет мне Господь Бог, и кричит мир на люди свои, на преподобное свое, и обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящийся Его спасение Его, усилите славу землю нашу. Милость есть на святостися, правда и мира был бы застася, истина земли воссея, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благо, вся земля наша даст плод свой, правда пред ним предъедет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышу века, нищий Бог есть мас, сохрани душу мою, преподобен есть мы, спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, и как Тебе взял душу мою. Яко Ты, Господи, благо крот, и ко много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, во мне гласу моления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, его услышал меси. Не сподобен Тебе, воззе, Господи, не по делам Твоим. Все языцы целики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Яко велеси Ты, творя чудеса, Ты еси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твою, пойду в истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. И исполнится Тебе, Господи, Боже мой, все сердце моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне, и избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня, и сон державный, изыскавши душу мою, и не приложивши Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, презренно меня, помилуй меня, дашь державу Твою от руку Твоему, и спаси сына рабы Твои я. Сотвори со мной знамение во благо, и доведет ненавидящими, и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогу мне, утешил меня иси. Сотвори со мной знамение во благо, и доведет ненавидящими, и постыдятся. Яко Ты, Господи, помогу мне, утешил меня иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресная во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцы все афонское множество соберите, соберитесь верно празднующие, днесь радующиеся, светло восклицающие все в веселье. Божия Бо Мать и ныне от ангела преславно воспевается, тем же, как Богородицу пресносию славим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Иже нас ради рождейся от Тебе, распятие, претерпев благие, спроверги смертью, смерти воскресенье, явлея ко Бог. Не презри я же создалась рукою Твоею, яви человека любя Твоей милости. Прими ручью Тя, Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш люди отчаянные. Не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не оставь милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши же, и на небеси, да святится имя Твое, при Царствие Твое, да будет воля Твоя на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь на днесь, и оставь на долги наши, как же мы оставим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Архангельский глас вопьем те все царицы, достойно есть и кого истину, блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную пренепорочную Матерь Бога нашего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

0: помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемой славе Христе Божий, долго терпеливе, много милости, много благоутробне, еже праведно любя грешные милые, еже вся зовет спасение вещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше отчасти молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши осветители соочисти, помышления исправи мысли очисти, и избавляйся всякие скорби, зло, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да полученикой соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне, во веки веков. Аминь. Честнейший Хирим, славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово, Родшего Сущего, Богородица, Тебя величаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое.
2: Вас и подобен той же, яко у Господа милости много.

все без греха, сохранитесь нам. Благословенный Господи Боже, Отец наш, и хвальное прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по лакам на Тя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенный Святый, просвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во веки, я в руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну,

наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших.

0: не скончать, у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшнем судище Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу,

0: Яко видишь очима и спасение Твое, я видишь, готово прибиться всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый Дети, святый Святый, помимо нас. Святый Божий, святый Дети, святый Святый, помимо нас. Святый Божий, святый Дети, святый Святый, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и оставь нам долги наши, як и жи, мы оставляем возлюбленным нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого зла.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки.

0: плодоносящих и добродеющих во святим и всечестнем храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, усни моя отвезыши, уста моя возвеся хвалу Твою. Господи, усни моя отвезыши, и уста моя возвеся хвалу Твою. Господи, что се умножа служающие ми, мнозе восстают на мя, мнозе благодарю души моей, ни спасение мой, Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, вознося главу мою, гласа моим, как Господу возвах, и услышим я от горы святые свои я. Аз уснув, и спах в востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь я от тех людей окрест, нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил иси вся враждующие мя в суе, зубы грешников сокрушил иси. Господнее спасение, и на люди Твои благословение Твое. Аз уснув, и спах в востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоя влечишь о мене, не же гневом Твоим накажешь о мене, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя предзадоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, посмердеше и согнише рана моя от лица безумия моего. Пострадах ты слеховся до конца, весь день седую хождах, яко лядвая моя наполнишася поруганий, и не есть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирился до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и свет очи мои тони со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближися и сташа, и ближние мои отдалечи меня сташа. И нуждахуся, ищущий душу мою, и ищущий злая мне, глаголоха суетная, и льстивная весь день поучахуся, аж яко глух не слышав, и яко нем не отверзаю уст твоих, и бых яко человек не слыша, и не имых у устех моих своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах, и услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да не карат, порадуются мне врази мои, и внегда подержатися ногам моим, намерили речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной весь вынул, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о весе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящими меня без правды, воздающими зла и возлагая о благах у мя, за не гоня благостыню, не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, землепусти и непроходнее, и безводнее. Так и во святем явимся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мое похвали дитя, так и благословлю тебя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои, яко оттукой масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалит тебя уста моя, аще поминах тебя на постели моей, на утренних лучахся в тебя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся, припея душа моя по тебе, мне же прият десница Твоя, и же в суе скажи душу мою, не тут преисподняя земли, предадятся в руки оружия части лесову буду, царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им, яко заградишь все уста глаголящих неправедная, на утренних лучахся в тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу твою возрадуюся, прилепе душа моя по тебе, мне же прия десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою,
Да будет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, як исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Применен бых с нисходящими кров, бых, яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язвы не спящего гробе, и же не помянулась и к тому, и те от руки Твоей отреновения выше, положишь имя в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердится ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя, удалилась и знаемых от меня, положишь имя мерзость себе, предан бых и не искаждах, очи мои изнемоготе от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачами воскресят и исповедуются Тебе, и да повесь, кто в огроме милость Твою и истину Твою в погибели, и да познаны будут в отме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, и аз Тебе, Господи, возвав, и утро молитвоя предварит Тебя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть масок и в трудех от юности моей я, вознежися, смирився и изнемогу. На мне приидоши гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоши мя, как вода весь день, одержаши мя в купе. Удалилась я от меня друга и искреннего, и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего, одни возвах и ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбы всем обидимым, сказав пути своему Исеове, сыновом Израилю хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ни же век враждует, не по беззаконию нашим сотворил и снал, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Лика отстоят востоца от запад, ударилась от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его. Яко той познал создание наше, помяну, яко персь есть мы. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господь не от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне судов, хранящий завет Его, и помнящий заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, души моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидет суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав брат душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темно, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, учився во всех делях Твоих, творений кругу Твою поучахся, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышану сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, бой же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Дух Твой благий, настави меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи.
Господи, живише мя правдою Твоею, изведеше от печали душу мою, и милостью Твоей потребише враги моя, и погубише вся стужающая души моей, яко аза раб Твоей есть. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вините в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вините в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий, настави мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

верующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. Усвятей обители сей, в граде сем, всяком граде, стране и веру и живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии

0: Воющих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Престадеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну.

Исполни мой.

праведника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших.

кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми.

0: Боричу дотворящим.
1: Аминь.

благословишь и благодать и учение.

радовался за утро милости Твоей, Господи, и возрадовался и возвеселихомся во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже великом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела

светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас.

преснопамятных создателях святые обители сияя всех прежде почивших, отцев и братьев, сдележащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, Преосвященного наместника.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебя помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узришь имя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавно, они же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившуюся глаголуща лжу. Мужа кровельстива гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей внеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, наставь правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твою стих их истины, сердце их суетно, гропот твердь гортани их, языки своим льщаху. Суди им, Боже, да отбудут мысли своих, помножь нечесть их изрения. Яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, и возрадуются, и вселившиеся в них, и похвалятся Тебя, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище был и сыном род и род, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселенней, и от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, рекл иси, обратитесь от сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоему, Господи, к один вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, уничижених лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просидит и предет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневтым яростью Твоей смутихомся, положило себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудевши гневтым исчезохом, лето наше копоучено поучахуся, дни лет наших, них же 70 лет, а ще же в силах 80 лет, и множие труды болезнь, яко преди кротость наны накажемся, кто весь держал гнев Твоего, страха Твоего, ярость Твоей чести, десница Твою так, и скажи мне, ковальное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молин буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирилнеся лето, вня же видихом злая, и призди на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою разумею пути непорочны, когда придешь и ко мне, прихождав не злоби из сердца моего, посреди дома моего, не предлагав предачи моему вещь законопреступную, творящее преступление возненавиди, не пропими сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях. Гордым оком не с этим сердцем, сим не едях, отче мой, на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочной, семя служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголь неправедный, не исправляешь пред очима моима, во утро избегся грешной земли, еже потребить от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Боже, Отец наш, твори пресностями по Твоей кротости, не оставь милость Твою от нас, но молитвами их в мире управь живот наш. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебе наречемо благодатное небо, яко воссеялся солнце правды, рай, яко прозевлась и цвет нетления, дева, яко пребывалась нетленно, чистую Матерь, яко имелась и на святых Твоих объятия Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи по словесии Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ежеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставлен должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Удалив себе от человеческого сожительства в пещерах каменных и расселенных пожилой си, желанием божественной любови Петре, Господа Твоего, от Него же венец приял и си, моли непрестанно спастись от души нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешный милуяй, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да получением соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовим, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, богословоросшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже ущедренный, благослови, но и просвети лице Твое нам, и помилуй, и...
0: Аминь.
1: Христе, свете истины, просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да внемудрим свет неприступный, и исправи стопы наши к деланию заповедей Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери и всех Твоих святых.

Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистая Своя Матери, святых славных и всех вальных апостол, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа, мирлетистика, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игумена Прадонежские, преподобного Ануфрия Великого и преподобного Петра Афонского, и же и памяти не совершая, святых и праведных Бога Отец и Акима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека.

Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнавы, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Даримидонта, Зосима, Феофилакта, священно архимандритов Иеронима, Кирилла, спасившие братья, святые обители сия, сверхимандритов Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаила, Паисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Даримидонта, Иосафа, Филадария, Пантелеймона, Дионисия, Липия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Тимина, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никита, Ильи, Игуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Силофила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаила, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Космы, Геннадия, Петерима, Кранида, Феодорита, Иеросхимонахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Сама, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Арефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савва, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесоя, Мартиньяна, Никанория, Макария, Нафанайла, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Схиродиаконов, Варнавы, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювеналия, Иродиакона, Данила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Федора, Диакона, Фалии, Георгия, Симонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Авраам, Варлама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Владца, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, и всех от века почивших православных христиан, я еже проститеся и всякому прегрешению,

Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Святых славу, как всепальных апостолов, преподобных, молиносных, отец наших и всех святых, души от нас приставшихся раб своих, вселенных праведных ученик, недреньков,

στο Witness να παράγουμε σε το βάζι.

0: Что, никого нету?
1: Да, никого нет.
0: А куда идти? Вот, ваше, простите, что?
1: Я сам, по-моему.